0: Бросили, скажи, там намылись. Сестрицы и братья. Сейчас я вырос.
1: Перець FM. Радио.